В эфире радио «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

В начале коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия, Лига арабских государств и международные исламские организации осудили нападение йеменских хуситов на распределительную электростанцию, обслуживающую мечеть пророка в священном городе Медина в Саудовской Аравии. МИД Тюркии заявил, что Анкара решительно осуждает нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. В турецком ведомстве подчеркнули, что подобные действия угрожают суверенитету и безопасности Саудовской Аравии и затрагивают священные ценности исламского мира. Анкара вновь заявила о твердой поддержке Саудовской Аравии и призвала избегать шагов, способных привести к дальнейшему.

0: обострению напряженности в регионе. Лига арабских государств также осудила нападение на важный гражданский объект в Медине. В организации заявили, что атака в городе, имеющем особое религиозное значение для мусульман, особенно на объект, обслуживающий одну из главных мечетей, является недопустимым пренебрежением к святым местам и безопасности гражданской инфраструктуры. Лига также назвала нападение провокацией для мусульман во всем мире и вновь подтвердила полную солидарность Саудовской Аравии, столкнувшейся с угрозой ее безопасности, стабильности и суверенитету, а также безопасности жителей страны. Организация исламского сотрудничества ОИС охарактеризовала атаку на гражданские объекты в Медине как опасную эскалацию и явное посягательство на святыню, а также нарушение международного гуманитарного права. ОИС тоже выразила полную солидарность с Саудовской Аравией и поддержку принимаемых королевством мер по защите своей территории, особенно безопасности и стабильности, а также защите исламских святынь и жителей страны. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. Об этом сообщило Министерство торговли Тюркии. Соглашение призвано создать более предсказуемые условия для развития торгово-экономических отношений между двумя странами и увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Положение о таможенных пошлинах на торговлю товарами начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ был подписан 3 февраля 2022 года. Помимо торговли товарами, он регулирует вопросы услуг, инвестиций, электронной торговли, упрощения торговых процедур и таможенного сотрудничества. Соглашение также предусматривает условия для беспошлинных двусторонних и транзитных перевозок между Тюркией и Украиной, что должно поддерживать торговые потоки. На фоне продвижения экономической интеграции Украины с ЕС соглашение должно сохранить преференциальные торговые возможности для турецких и украинских компаний и обеспечить им конкурентные преимущества перед поставщиками из третьих стран. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 13 российских регионов, аннексированного Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов было ликвидировано над Ростовской и Воронежской областями. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил удар по промышленному сектору региона, упомянув госпитализацию одного человека и возгорание в жилом доме. Параллельно серия мощных взрывов прогремела в Самаре, где после прилетов начался пожар на территории ЛПДС «Самара». Этот объект системы транснефти является крупнейшим нефтетранспортным и распределительным хабом в Европе, объединяющим резервуарный парк объемом свыше 1,6 миллиона кубометров. Местные власти приостановили движение наземного транспорта в Самаре, укрыв жителей в метрополитене, но официально масштабное возгорание на нефтебазе пока не прокомментировали. Сообщения о взрывах также поступали из Подмосковья.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. В результате попадания беспилотника в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева погиб один человек, еще 12 получили ранения в различных регионах страны. В Киеве из-за атаки возник пожар на 25 этажах здания на площади 120 квадратных метров. Площадь разрушения составила около 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 6 жителей и передали медикам 2 пострадавших, однако в ходе тушения было обнаружено тело погибшего. На фоне ночного налета и предупреждения мониторинговых каналов о том, что Южный мост может стать приоритетной целью для баллистических ракет при следующем массированном ударе, в столице ограничили движение по ключевым транспортным артериям. Полностью перекрыты Южный мост и мост Патона в обоих направлениях, а также мост метро в сторону правого берега. Общественный транспорт перенаправлен через Дарницкий и Подольский мосты. Всего в ночь на 2 октября силы ПВО Украины обезвредили 88 из 108 ударных дронов типа «Шахет»,

Ербера и Пародия, включая 47 реактивных беспилотников. Прилеты и обстрелы зафиксированы в Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях, где повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и газопроводы. Кроме того, президент компании «Киевстар» Александр Комаров заявил о повреждении дата-центра и центрального склада оператора. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Об этом говорится в письме Госдепартамента американским законодателям, с которым ознакомилось агентство Reuters. Речь идет о средствах военного финансирования за 2025 финансовый год. В Госдепартаменте также заявили, что отказ от требований необходим для американо-египетских отношений и приоритетов национальной безопасности США, особенно с учетом полезной роли Египта после начала войны США против Ирана. В документе не уточняется, в чем именно заключалась эта роль операции «Эпик Фури», название, которое американские военные используют для кампании против Ирана, начавшейся в конце февраля одновременно с Израилем. Египет получает значительную военную помощь от США после заключения мирного договора с Израилем в 1979 году. С конца 1980-х годов Каир ежегодно получает около 1,3 миллиардов долларов военного финансирования от Вашингтона. Часть этой помощи связана с условиями в области прав человека и демократии, однако американские власти могут отменять их по соображениям национальной безопасности. При администрации Джо Байдена Вашингтон неоднократно удерживал часть военной помощи, ссылаясь на ситуацию с правами человека в Египте. Война с Ираном также оказала давление на экономику Египта из-за роста цен на топливо и других последствий конфликта. Каир играет заметную роль в переговорах о прекращении огня в Газе. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. По данным коалиции, ракеты были уничтожены над городами Хамис-Мушайт и Джизан. Еще четыре беспилотника также сбиты над Хамис-Мушайтом. Позднее саудовская гражданская оборона сообщила, что обломки одной из перехваченных ракет упали в Хамис-Мушайте. По данным ведомства, ракета была запущена хуситами в направлении жилых районов. Падение обломков привело к повреждению нескольких зданий и автомобилей, а пострадавших не сообщается. Коалиция заявила, что продолжит принимать оперативные меры для сдерживания хуситов. Дополнительных подробностей о перехваченных ракетах и беспилотниках не приводится. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о начале разработки в Диярбакыре одного из самых значимых месторождений в истории Турецкой Республики, которое будет способствовать снижению зависимости от импорта энергии. Сланцевый газ и сланцевая нефть, которые будут добываться нетрадиционными методами, напрямую повлияют на весь расклад сил в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что накопленный здесь технологический опыт ускорит этот процесс и в других регионах. Министр энергетики Тюркии Алпарслан Байрактар в этой связи заявил, что благодаря новому месторождению в провинции Диярбакыр, где поиск и добыча нефти ведутся нетрадиционными методами, углеводородный потенциал страны может кардинально вырасти и в 2-3 раза превзойти запасы крупнейшего месторождения Габар. Профессор Босфорского университета Гюркан Кумбараглу, который одним из первых в Тюрки обратил внимание на формацию Дадаш, главный источник сланцевой нефти и сланцевого газа в Тюрки, и на огромные запасы в Диярбакыре, считает, что этот новый этап имеет критически важное значение. Сначала профессор Кумбараглу разъяснил, что именно означает нетрадиционный метод. Он описал эту технику так. Это добыча углеводородов, заблокированных в непроницаемых породах или песчаниках, которые не поднимаются на поверхность сами при обычном вертикальном бурении. Для этого используются методы

горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Он подчеркнул, что этот процесс требует очень сложных инженерных решений и высоких технологий, и напомнил о соглашениях о сотрудничестве, подписанных в прошлом году между турецкой нефтяной корпорацией ТПАО и американскими компаниями. По его словам, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в Диярбакыре нетрадиционными методами – это не просто вопрос энергетики. Речь идет о стратегической технологии. Турецкие фирмы переймут опыт у американских партнеров и накопят базу знаний. Благодаря этому в будущем Тюркия сможет проделывать эту работу уже самостоятельно в других регионах. Кумбараглу напомнил, что с помощью таких методов поиска, добычи и хранения США получили огромные запасы сланцевого газа и на сегодняшний день превратились в чистого экспортера. Он отметил, что в зоне под названием «Формация Дадаш» речь идет о запасах, которые при нынешних объемах потребления могут покрыть нужды Тюркии в природном газе на 4-5 лет, а в сырой нефти – на 12-13 лет. Эти резервы, по его словам, помогут не только покрыть внутренние потребности, но и укрепят позиции страны в достижении цели стать крупным энергетическим хабом. Профессор Кумбараглу при этом сделал важное примечание, обратив внимание на то, что добыча сланцевой нефти может приводить к большему количеству отходов по сравнению с традиционными методами. Однако, добавил он, эта проблема решается с помощью защитных мер и специальных очистных сооружений. Международная ассоциация экономики и энергетики проведет в Анталии важное мероприятие, на котором поднимет и эту тему. В ноябрьском саммите примут участие высококвалифицированные эксперты из 38 стран. Будут обсуждаться такие темы, как энергетический переход, технологические разработки, торговля углеродными квотами и электромобильность. Это будет очень полезный процесс с точки зрения принятия возможных шагов как Тюркии, так и другими странами, идущими в этом направлении, заявил Кумбараглу.

В осенние месяцы на кухнях начинается приятная суета, а рыночные прилавки пестрят осенними красками. И, конечно же, в воздухе витает аппетитный, резкий и яркий аромат свежих чеснока, помидоров и острого перца. Уважаемые слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим о классической балканской зимней заготовке, пробуждающей аппетит и согревающей душу. Осень на Балканах – это не только смена времен года, но в то же время и подготовка к зиме. И одним из излюбленных заготовок на зиму, безусловно, является восхитительный соус под названием «лютаница».

Лютеница, как следует из самого названия, является символом острого, яркого вкуса и потрясающего баланса. Она не просто оставляет теплое послевкусие на языке. Это та самая жизненная энергия, которая в холодные зимние дни ускоряет кровообращение и дарит радость всем, кто сидит за столом. Сочетание чеснока, помидоров и острого перца в ней показывает нам, как сочетание противоположности может создать необыкновенный вкус. Готовы? Теперь мы хотим перенести вас в солнечное сентябрьское утро, в каменный двор с высокими стенами, в уютном городке между Скопье и Охрид. Во дворе стоят большие кастрюли и полным ходом идут зимние приготовления. Живущая в этом доме опытная хозяйка, известная в районе своим веселым нравом, в тот день решила вместе с соседями приготовить лютеницу. Молодая хозяйка из соседнего дома, относящаяся к острому перцу с некоторой настороженностью, с беспокойством

любопытством спрашивает: «Тетушка, а не перебьет ли острый перец вкус соуса и не сделает его излишне острым?» Бывалая хозяйка улыбается, протягивает молодой соседке деревянную ложку из кастрюли с соусом и говорит: «Дорогая моя, жизнь – это как этот соус. Если он будет только сладким, его вкус быстро забудется. Нужно добавить немного горечи и остроты, чтобы его ценили. Но нужно также выдержать пропорции, чтобы острота не обжигала, а лишь согревала». Хорошая лютаница, как веселая севдаленка, оставляет след горечи, но успокаивает душу. Хозяйки после этого разлили соус по банкам. А когда вечером провели дегустацию, стало ясно, как эта легкая острота создает потрясающий баланс с помидорами и чесноком. Именно поэтому лютаница – это не просто зимний соус, а самый вкусный способ гармонично смешать горечь и сладость жизни, привнеся на стол смелость и радость.

А теперь давайте перенесем этот яркий красный цвет и аппетитный острый аромат на нашей кухне. Если у вас под рукой есть ручка и бумага, вы можете записать традиционный рецепт лютыницы, который в мгновение ока превратит ваш дом в один из тех веселых балканских дворов. Для приготовления этого пикантного соуса нам понадобятся следующие ингредиенты. 3 килограмма спелых и сочных свежих помидоров, 2 килограмма мясистых красных болгарских перцев, 500 грамм свежих острых перцев. Количество можно регулировать в зависимости от предпочтений по остроте. 1 головка свежего чеснока, 1 стакан оливкового или подсолнечного масла, полстакана яблочного или виноградного уксуса, 1 пучок свежей петрушки, 2 столовые ложки каменной соли и 1 столовая ложка сахарного песка. Приступая к приготовлению, не стоит забывать, что главный секрет этого соуса заключается в том, чтобы не перетушить овощи, которые не должны превратиться в пюре. Сначала очищаем помидоры от кожицы и нарезаем их мелкими кубиками или натираем на терке. Кладем в широкую кастрюлю и тушим, пока не выпарится излишняя жидкость. Красные болгарские перцы запекаем на углях или на плите, снимаем с них кожицу, а затем мелко нарезаем. Наряду с этим нашинковываем острый перец. Затем в широкую кастрюлю наливаем масло, добавляем мелко нарезанный чеснок и острый перец и слегка обжариваем. Затем добавляем помидоры и нарезанный запеченный перец. Деревянной ложкой в ритме сейф-дайлинги, постоянно помешивая, продолжаем тушить, пока соус не загустеет. Когда блюдо начнет приобретать нужную консистенцию, добавляем соль, сахар и уксус, который свяжет все вкусы воедино. После того, как соус загустеет и масло всплывет на поверхность, примерно через 40-50 минут, добавляем мелко нарезанную свежую петрушку, перемешиваем и снимаем с огня. Пока соус еще горячий, разливаем по чистым банкам и плотно закрываем крышками. Если вы спросите, к какому блюду лучше всего подходит лютыница, то ответ, конечно же, придет из тех веселых сентябрьских застолий. Лютыницу намазывают на поджаренный свежий ломтик хлеба или подают в качестве гарнира к мясу на гриле. Пусть первая же ложка лютыницы с острым вкусом перца и свежим ароматом чеснока напомнит вам, что жизнь прекрасна во всех своих красках. Подобно тому, как об этом поется в балканских любовных песнях «Севдаленко». Так же, как в них есть и страсть, и восторг, и глубокая искренность, так и в этом вкусе соединяется весь колорит жизни.

На этом мы с вами прощаемся. До следующего выпуска нашей рубрики «Колорит боснийской кухни», в котором мы расскажем вам о новых вкусах, питающих душу. Пусть в вашем доме всегда царит покой, из вашей кухни всегда доносятся свежие аппетитные ароматы, а в вашем сердце звучит мелодия севдалинки. Желаем, чтобы ваш стол всегда был полон изобилия, ваш дом – тепла, а ваша жизнь – любви. До новых встреч!

Хаят Бу Иште – так называется песня, которую исполнит группа «Манго». Сразу за ней в исполнении Нукету Дуру прозвучит песня «Гёзлерим Этрафанда».

в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Анкара решительно осудила нападение хуситов на гражданскую инфраструктуру, обслуживающую мечеть пророка в Медине. Соглашение о свободной торговле между Тюркией и Украиной вступило в силу 1 октября 2026 года. В ночь на 2 октября дежурные силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа. В Киеве перекрыли мосты после массированной атаки дронов. Госсекретарь США Марко Рубио отменил требования о соблюдении условий в области прав человека для предоставления Египту 320 миллионов долларов военной помощи. Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате двух баллистических ракет и четырех беспилотников над югом страны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
14: Гетплеер Туркияның теки радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарреби аммурия Туркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджан Кара, радио Садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садгури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосу.
12: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амуриак Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este é Radio Voz de Turquia.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия с Кма.
15: Овода Тюркия уни радио Са.
16: Айч, радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио Суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко ден тай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқынына Тюркия Овоза радиосы.
2: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидарели Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
3: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
8: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреби Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Une Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
3: Эво ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидарре диамурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның пети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!